Кыргызстане 7 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: поторгуемся.
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-40-15-41.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: «Татина-ФМ». Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.
4: Татина ФМ.

0: Реклама. Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: цитата.
1: «Достигни того, чего хочешь, или придется довольствоваться тем, что имеешь». Джордж Бернард Шоу.
0: Реклама.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт? В доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0 без чузельбеч, 0 без он алкушич.
3: Радио Татина. Нам.

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Сон – это, пожалуй, одно из немногих состояний человека, способных творить чудеса. Просто вспомните себя, хорошо выспавшись, или в тот момент, когда вас разбудили, да так и не дав досмотреть до конца сон. Это просто два разных человека. В таком случае заснуть человек может даже стоя в транспорте, но способен ли человек спать стоя? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Наш скелет устроен таким образом, что мы не можем стоять как статуя неподвижно долгое время. Тело человека очень гибкое, и для поддержания его в вертикальном положении требуется непрерывная работа мышц. При этом основная нагрузка приходится на мышцы ног. Также при стоянии мозг постоянно получает сигналы от вестибулярного аппарата и мышечных рецепторов, оповещающих о нарушении равновесия и малейшем отклонении от вертикали. Когда мы спим, мозг это делать не может, поэтому человек, уснувший стоя без опоры, моментально падает. Если же человека стиснуть в толпе или чем-то подпереть, то он простоит так, в общем-то, недолго, ведь во время фазы быстрого сна большинство мышц скелета полностью расслабляются, поэтому человек просто сползет. Так что, как бы вам ни хотелось спать стоя, делать это просто-напросто невозможно. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63.
2: Татина FM. Включай. Танц.

0: Сыкуль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра, 200, Батыра 249, возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0.

0: Аркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Рекламная служба. 0555 05 10 63.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс, скроллю я. Каждую ночь со мной новая.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть, озеро Иссык-Куль. «Автобантур» открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобантур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-90-90-05. «Автобантур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-90-90-05.
4: Радио Татина. Жарнамах змати. 0505 0510 63.

0: Дина. Нам по пути.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Цитата.
1: Достойный человек не идет по следам других людей. Конфуций.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0 550

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Доброе утро всем, кто не хочет, но надо. Привет каждому, кто уже съел лишнюю печеньку и сам не понял, как так случилось. Почему происходят срывы и как избежать переедания, обсудим прямо сейчас. Чтобы похудеть, здоровому человеку нужны дефицит калорий и физическая активность. Если ты думаешь, что ешь как дюймовочка, сядь и честно посчитай КБЖУ. Уже только одно это действие поможет открыть глаза. Диета не должна стать аскезой. Это должен быть осознанный тип питания на долгие годы. А потому выбирай не только здоровую пищу, но и вкусную и разнообразную. Есть один раз в день, но помногу – не вариант. Даже при дефиците калорий обменные процессы начнут нарушаться. Худеть ты не будешь. Все будет по попадать в организм, будет запасаться на случай, если ее больше не покормят. И не запрещай себе любимые продукты. Лучше один раз в неделю устроить легкий читмил, чем страдать, а потом закинуться всеми сладостями на свете. За невозможностью похудеть могут стоять психологические причины, например, негативные установки, непрожитые травмы или бессознательные разрушительные программы. Люди, которые не умеют слышать свое тело, игнорируют чувство сытости, например, чтобы не обижать бабушку, будут набирать вес. Позволь себе не вылизывать тарелку до блеска, отказываться от салатов с майонезом или кофе с круассаном. Только тебе решать, что есть и когда, а не твоей маме или друзьям. Есть такие люди, которые бессознательно используют лишний вес как защиту от травм. Например, в прошлом с ними происходили неприятные ситуации. Они нашли утешение в еде и теперь уминают булки в моменты стресса. Чтобы перестать заедать проблемы, нужно понять, какое травмирующее событие привело к возникновению привычки, проработать его и найти другой способ компенсации. Некоторые люди срываются на диетах, потому что им стыдно ограничивать себя в питании. Часто это возникает у тех, кто рос в небогатой семье, а потом стал много зарабатывать. В магазине они не смотрят на цены, а видят то, чего были лишены в детстве. Другие много едят, чтобы забыть о грусти, избавиться от переживаний. Чтобы решить эту проблему, нужно научиться различать эмоциональный и физический голод, найти причину заедания стресса и понять, каких эмоций тебе не хватает на самом деле. Я понимаю, что хочется простого, человеческого, сдавать свои квартиры и быть подписанным в чужом телефоне как хозяин. Но береги себя, подумай о здоровье и начни заниматься собой уже сегодня.
0: Ставим галочку. Катина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: поторгуемся.
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татьяна FM.

0: На заметку.
1: Если вы взглянули в зеркало, но никого там не обнаружили, значит, вы неотразимы.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм. Евродом.кб.
4: Евродом.

0: до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте. 0555-05-1063.
2: Планета сидит в пробке, но на сердце много трещин.

0: Цитата.
1: Дружба должна быть бессмертной, а вражда смертной. Тит Ливий.
2: Реклама.
3: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
6: Рекламная служба.
2: 0555-05-1063.
0: Тазина FM.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63. Татина.

0: Кантина.
1: На улице так жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Рекламная служба 0555 05 9.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй и попивай. Check it out.

0: цитата.
1: Дружба кончается там, где начинается недоверие.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На заметку.
1: Как гласит современная пословица, для сохранения фигуры девушкам нужен тренажер, массажер и ухажер.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Рекламная служба
4: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. Татина FM.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63. Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Человек очень часто летает во сне. Этим, я думаю, вас вряд ли удивишь. Но вот если вам говорят, что вы разговариваете во сне, вы наверняка удивитесь. Вполне возможно, начнете спорить, что это не так, но разговоры во сне — достаточно распространенное явление. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Когда мы спим, происходит смена поверхностного и глубокого сна. Для поверхностной или быстрой фазы сна характерна спонтанная активность различных участков головного мозга, в том числе и участки, которые отвечают за движение речи. Во время сна мы не контролируем свое тело, поэтому когда речевые или двигательные центры активизируются, человек может совершать непроизвольные движения или бессознательно произносить какие-то звуки, слова или даже предложения. Обычно это никак не связано с реальностью, и человек наутро вообще не помнит, что он говорил во сне. Если человек переживает стресс или эмоциональное напряжение, его мозг во время сна также сильнее возбужден. Поэтому разговоры во сне могут свидетельствовать о психологически сложной ситуации, хронической усталости или стрессе. Кроме того, дети чаще говорят во сне, чем взрослые люди, так как их мозг активно развивается и получает интенсивную нагрузку.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63.
2: Татина FM. Включай, танцуй и

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0532-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: «Татина-ФМ». Включай. Танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: «Дружбу не планируют, про любовь не кричат, правду не доказывают». Фридрих Ницше.
2: Реклама.
3: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть, озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
2: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Думаешь, деньги сделают тебя счастливее? Правильнее думаешь, сделают. А еще, вполне возможно, у тебя ровно такие же мысли относительно исправления дефектов во внешности, которые только тебе дефектами и кажутся. Сегодня обсудим растяжки. Можно ли избежать их появления и что делать, если они уже есть? Снизить риск появления растяжек поможет соблюдение следующих правил. Первое. Если худеешь или толстеешь, постарайся не делать это резко. Кроме того, не забывай об увлажнении и питании кожи. Выбирай кремы с коллагеном и витамином Е. Добавь в рацион больше белка, витаминов А, С, Е, цинка и омега-3. Ну и третье. Больше пей воды. Недостаток влаги делает кожу менее эластичной. Если растяжки уже появились, не спеши бить тревогу. Красные или розовые образования можно сделать менее заметными. Помогут кремы с ретиноидами, которые ускоряют обновление кожи, и массажи, которые улучшают кровообращение и стимулируют выработку коллагена. Белые растяжки, где соединительная ткань заменила поврежденную кожу, удалить полностью без хирургии, абдоминопластики или подтяжки почти невозможно. Однако можно улучшить внешний вид. Помогут лазерные процедуры, которые стимулируют синтез коллагена и убирают часть поврежденной кожи, и микронидлинг, который активирует регенерацию тканей. Обычные увлажняющие или кремы с коллагеном, а также скрабы в борьбе с растяжками не работают. Это больше про профилактику. Однако даже самые дорогие баночки не дают 100% гарантии. Против генетики не попрешь. Такая же тема со спортом. Да, физические нагрузки помогают улучшить тонус кожи,

0: не застрахуешься. Как бы там ни было, предлагаю любить себя и каждую свою частичку. Актриса Эшли Грэм и певица Риана не скрывают растяжки, топят за бодипозитив и просто принимают свое тело и его особенности.
1: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 3.

0: На заметку. На заметочку.
1: Хорошая жена всегда прощает мужа, когда она не права.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, GRI, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
6: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
7: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня

Город погас в этот утренний час, только сон продолжает.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба радио «Татина» 0555.

0: Цитата.
1: «Если бы каждый человек любил всех людей, то всякий обладал бы вселенной». Иоганн Фридрих Шиллер.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555
3: 909005. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
7: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
8: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 без 0 без 10.

0: Пятина FM.
1: Что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда.
1: Радио Татина.
2: Нам

нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто

за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму, солнышко, ты мое ясное.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Татина FM. Включай. Танцуй.